Засвятишо Саиско Рея и заблаженнейшо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречит.